0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». И.П. Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». И.П. Мерсиков Алексей Михайлович.
5: Семенов 106,7 FM.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к 9 веку.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный слабый с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16. We'll be right back.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

ты от заката до восхода, за грехи людские плата. Непогода, непогода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Семенов, 106,7 FM.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра. По душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама». На слова и музыку Максима Рязанова.

0: жизнь меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
2: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
3: Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
5: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Игорь Николаев.
1: А ты ее прости, прости, отпусти. Знаешь, она не твоя.
0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: родных дорог. Главные песни большой страны.
1: Ах, Ева, я любила.
0: Звезды радио родных дорог.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Лип.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20.00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
4: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра. Средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
5: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
6: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
7: Реклама. А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер Аутобанк, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем на

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
0: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
4: Агат. Продавай выгодно. Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: «Хит-парад». Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», службой информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мирсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мирсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Парк-партнер «Аутобанк», не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
13: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
14: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
15: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
0: Семенов. 106,7 FM.

Я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных домов».

0: Тверской и добрые новости. Здравствуйте. АвтоВАЗ запустил сервис подписки на свои автомобили. Он получил название «Лада Легко». Поначалу для аренды доступен только седан «Лада Веста» с двигателем объемом 1,6 литра и автоматом. В дальнейшем линейку моделей и версии оснащения планируется расширить. Ежемесячный платеж за такую машину составляет 43 990 рублей в месяц. Оформление происходит онлайн на официальном сайте производителя. Программа рассчитана на физлиц и оформляется на один год. Турэксперты рассказали, куда выгодно отправиться в мае. Так, средняя стоимость бюджетной поездки в Турцию составит в среднем 110-120 тысяч рублей. Это тур на двоих, четырехзвездочный отель, все включено на 9-10 дней. Сочинская четверка подороже, в среднем 140-150 тысяч. Ключевым преимуществом Турции в мае становится теплая погода. Зайти в море точно получится. А вот в Сочи море еще холодное. Купаться рискнут только закаленные.
1: Красиво плывут.
2: Кто?
1: Вон та группа в полосатых купальниках.
0: Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Тринидада и Тобаго, Буркина-Фасо и Египта в период с 28 мая по 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Встреча с Египтом состоится на стадионе в Каире. Две другие игры пройдут в Волгограде и Калининграде. Информация о точном времени, начале матчей и старте билетной программы будет опубликована позже. В Госдуме объяснили, почему в этом году майские праздники такие короткие. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей ровно через час.
3: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
4: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
5: Не является медицинской услугой.
3: Реклама.
6: Коллеги, спасибо за фидбэк.
7: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
8: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93,0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радиорок – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
6: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
7: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
8: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
9: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
8: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: В каждом серьезном деле важна каждая мелочь. Магазин «Тысячи мелочей» – помощник в любом деле. У нас вы найдете бытовую технику и запчасти к ней, бензо- и электроинструмент, бензогенераторы, бойлеры, навесные замки и даже звонки для дома. И много, много чего еще. «Тысячи мелочей». Телефон 537-12, улица Бибеля, дом 10Г, Семенов.
11: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Андрей Державин, Катя Катерина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
5: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши близкие достойны внимания 24/7. На цокольном этаже торгового центра «Кристалл» круглосуточно работает студия цветов «Дикая орхидея», чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея», город Семенов. Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
6: Услуги предоставляет ИП «Кораблева» Евгения Николаевна.
7: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
8: А хочется, чтоб прям праздник веселый. От угощений столы ломятся.
9: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные. Готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
8: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Усадьба. Город Семенов. Улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
10: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
11: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
12: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: BLG. Надежность в движении.
14: А мы вот так пойдем.
15: Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
16: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
17: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
18: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
19: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Госдуме назвали причину коротких майских праздников. И первые и вторые, напомню, составят 3 дня. По словам члена Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светланы Бессараб, за счет переноса выходных с мая на январь стали возможны длинные новогодние каникулы. Депутат уверена, что хоть майские и длятся всего по 3 дня, все равно позволяют россиянам выехать на краткосрочный отдых. В России разработали комплекс для подавления навигации дронов. И у него очень милое название – ВИКА. Комплекс активируется только при обнаружении дрона, не создает помех для гражданской инфраструктуры. Так, ВИКА способна разрывать каналы связи навигационных систем и обеспечивать защиту объектов и территорий от атак беспилотников. Новый комплекс может применяться для защиты как промышленных, так и военных объектов. Первый рейс водного судна «Комета» по маршруту Сочи-Сухум намечен на 15 мая. Об этом сообщил замгендиректора по коммерческой деятельности Абхазского морского пароходства Адамыр Габуния. Ожидается 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам. Судно будет ходить по маршруту до октября, если позволит погода и подтвердится ожидаемый спрос на направление. Стоимость билета в среднем 3000 рублей. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
4: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
5: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
6: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И Подолоусова, Ольга Николаевна, 0+.
7: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
8: Агат. Продавай выгодно. Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
5: Реклама.
6: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
7: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
6: А цены?
7: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
8: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-20. 53-53.
6: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
9: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
6: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
9: И что? Уже закончили?
6: Уже отдыхают и наслаждаются.
10: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
11: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
12: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
13: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: BLG. Надежность в движении.
15: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
16: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
17: Семенов.

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог. Смотрим.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! А вы знали, что крупнейший этнографический парк России находится в Калужской области? И расположен парк-музей «Этномир» всего в 9 километрах от города Боровска, в деревне Петрово. На территории интерактивного комплекса под открытым небом можно совершить настоящее кругосветное путешествие. Тут представлены дома-экспозиции, которые отражают культуру и традиции разных народов планеты. Занятен и сам Боровск. Первая заметная достопримечательность – Благовещенский собор с 5 куполами. Он был построен в начале 18 века. Примерно 100 лет спустя к нему пристроили высокую колокольню. Обязательно стоит увидеть и ансамбль торговой площади. Он был построен на рубеже 17-18 веков и стал главным местом притяжения жителей. Тут активно шли продажи. Не изменилось все, впрочем, и сегодня. А значит, и привезти сувениры близким и друзьям точно получится. Что приятно, в городе очень много муралов, то есть больших граффити на жилых домах. Это превращает Боровск в своего рода музей под открытым небом. А еще совсем недавно открылся после реставрации тюремный замок 19 века. Экскурсия сюда точно принесет яркие эмоции. Музей-дом самолета Як-40 придется по вкусу всем фанатам неба. Внутри можно посмотреть на раритетные экспонаты, которые собирались из мира гражданской авиации. Всем гостям предлагают заглянуть в кабину пилотов и посидеть за штурвалом. Добраться до Боровска можно на авто или ЖД-транспорте. Ближайший аэропорт в столице. Примерно в 2 часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом. Прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
6: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
7: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
9: Да.
8: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
9: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
8: И все?
9: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
8: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами. ИП Курбет Елена Владимировна, Огнип 34-523-925-100-028.
10: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в Артстом.
8: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
10: Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. Добрый электрик проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
11: Нужен опытный сварщик? В 1000 мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
12: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
5: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на «Радио родных дорог».
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра. Средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
5: Реклама. А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
6: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
7: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
8: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
9: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
10: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
11: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород. Московское шоссе 304А. Корпус 1.
13: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Он такой надежный. Делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе. Но он всегда придумывает что-то новенькое.
15: Да, повезло тебе.
14: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
16: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тазы – этнос в России, который относится к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Согласно последней переписи, в нашей стране всего 235 человек причисляют себя к данной народности. Появление тазов на территории России связывают с проникновением в Уссурийский край китайцев. Их постоянными занятиями стали сбор трав и охота. Большинство пришедших в Уссурийский край были мужчинами. Многие из них вступали в брак с женщинами удыгейского и нанайского происхождения. Так начиналось быстрое формирование нового этноса. Китайцы называли его дадзы, что означало туземцы. В религиозных представлениях тазов сочетаются буддизм и другие элементы китайской культуры. Главными хозяйственными занятиями тазов были охота и рыболовство. К концу 19 века значительное распространение получила огородничество, а к середине 20-го – земледелие. А еще тазы развозили свиней. Важное значение имело и собирательство, особенно женьшеневый промысел и сбор древесных грибов. Основным постоянным жилищем тазов был дом каркасного типа. Большинство представителей этноса предпочитают кухню Северного Китая. Распространенной культурой является рис, из него делают муку. Наиболее часто употребляемым видом мяса является говядина, а повседневным блюдом на столе тазов стали пельмени и лапша в мясном бульоне.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра, плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского, 10/2.
6: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
7: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
8: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
9: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии. Около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов, на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
10: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
11: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
12: Агат. Продавай выгодно. Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.
4: Радио родных дорог. Главные песни.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте, мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
4: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра. Средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
5: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
6: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
7: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
8: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
9: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
10: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
8: Берегите самое важное.
7: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
11: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпона и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
12: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
13: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
12: А компот и десерт?
13: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
14: Автосалон номер 1. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег. Прозрачная история. Обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер 1. Нижний Новгород. Московское шоссе 304А. Корпус 1. Кредит предоставляет по ОВДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Опять у соседа шашлыком пахнет.
16: Да, и каждый раз новый аромат.
15: Откуда у него столько рецептов маринада?
16: От знакомого мясника.
15: Знакомый мясник?
16: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
15: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
16: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ромовая баба. Решительно непонятно, что в этом десерте более необычно. Состав или все-таки название? Название, как считают историки, пошло из-за внешнего вида десерта. Он напоминал сгорбленную бабулю. Это угощение пришло к нам из Европы во времена Российской империи, то есть примерно с 19 века. Как вы знаете, ром-баба – это кекс из сдобного дрожжевого теста с добавлением изюма и иногда цукатов. После выпечки блюда обильно пропитывается сиропом из рома или другого алкогольного напитка, а сверху покрывается сливочной помадкой или глазурью. На титул создателя необычного кекса претендуют поляки, французы и итальянцы. По мнению первых, десерт был разработан по заказу короля Станислава Лещинского и за свой яркий вкус с восточными нотками назван бабой в честь разбойника Али Бабы. Эта сказка была очень популярна в Европе. Французы уверены, что именно они придумали блюдо, догадались пропитывать тесто ромом и добавлять фрукты и крем. А по мнению итальянцев, ромовая баба – результат их гастрономических изысканий. С 19 века блюдо стало настоящим символом Неаполя, а для его пропитки используют не ром, а местный ликер – лимончелло. В СССР же десерт стали сокращенно называть ром-бабой и готовили как в виде пирожного, так и в формате большого торта.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Рок – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
6: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши

0: момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
3: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
2: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
3: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
5: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
6: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
7: Семенов. 106.7 FM.

0: Семенове час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. В перечне заявлено 363 позиции, среди которых появились новые специальности. Травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик и другие. Как пояснили в ведомстве, изменения потребовались в связи с появлением нового классификатора профессий. Многие из этих специальностей были в перечне и ранее, но в более общих формулировках, а теперь их разделили. При этом число врачебных направлений выросло более чем втрое. Кроме того, увеличилось число организаций, где можно пройти альтернативную гражданскую службу. Сразу два массовых пожара произошли в российских регионах. В селе Новоильинка Томской области сгорели 16 домов, 5 из них были нежилыми. Из-за сильного ветра и плотной застройки пламя быстро распространилось. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В пик пожара на месте работали 39 человек и 10 единиц техники. Данных о пострадавших нет. По факту возгорания Следственный комитет проводит проверку. Также огонь уничтожил 14 двухквартирных домов в селе Кучерово в Красноярском крае. В них проживали 38 человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с печным отоплением. Пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело. В систему обязательного медицинского страхования могут включить послеродовую реабилитацию женщин. С такой инициативой выступил глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что родившим россиянкам необходимо дать возможность отдыха, восстановления здоровья и исправления возможных косметических дефектов. По его мнению, эти меры будут эффективнее назначения женщинам антидепрессантов. Мошенники начали обманывать россиян, изображая похищение детей и требуя выкуп, рассказали в Национальном центре помощи. Аферисты устанавливают связь с несовершеннолетними, затем под различными предлогами вынуждают их покинуть дом и не выходить на связь со взрослыми, не отвечать на звонки. Также они сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси. В это время мошенники связываются с родителями, запугивают их сообщениями о похищении ребенка и требуют выкуп. Отмечается, что злоумышленники, как правило, находят жертв в онлайн-играх. Самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии – это июль. Эксперты отмечают, что при планировании отдыха стоит ориентироваться на месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Это помогает минимизировать финансовые издержки, так как отпускные в таком случае перекрывают потери зарплаты. В июле будет 23 рабочих дня – это оптимальный период для летнего отпуска. А вот в августе только 21 рабочий день, что делает его менее привлекательным с экономической точки зрения. Не рекомендуется брать отпуск в ноябре, так как это самый короткий рабочий месяц – всего 20 дней. При этом отмечается, что учитывать необходимо больничные командировки в расчетном периоде, так как их наличие меняет формулу расчета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Макс. Мария Овчарева. Всего доброго.
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: «Хит-парад». Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-20. 23-53.
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
8: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
8: И что? Уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
9: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
10: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
11: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер «Аутобанк», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
14: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
15: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замочил, отвар не помог.
16: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: детстве мой был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.
1: Смотр.

0: Центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Очень полезная передача.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что еще относительно недавно морковь была вовсе не оранжевого цвета? Трудно поверить, но привычный нам ярко-оранжевый цвет – это не творение природы, а результат масштабного политического жеста и долгой селекции. В древности корнеплод выглядел совсем иначе. Был тонким и имел спектр оттенков от фиолетового до бледно-желтого. Морковь стала оранжевой благодаря голландским фермерам 17 века. Они решили использовать сельское хозяйство для выражения своей верности правящей династии. В то время Голландия боролась за независимость от Испании под предводительством Вильгельма I Оранского. Название династии созвучно английскому и французскому названию оранжевого цвета. Чтобы почтить своего лидера, садоводы стали скрещивать существующие сорта желтой и красной моркови. Они пытались вывести плод, который бы соответствовал цветам королевского дома. Удивительно, но им удалось создать сорт, который не только обладал нужным оттенком, но и попутно еще и оказался слаще, сочнее и крупнее своих фиолетовых предшественников. Новый сорт быстро завоевал популярность не столько из-за политики, сколько благодаря практической выгоде. Итак, голландская морковь вытеснила остальные виды с европейского рынка и стала мировым стандартом.
1: Очень полезная передача.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
7: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Луга – самый южный город Ленинградской области.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
4: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
5: А хочется, чтоб прям праздник веселый, от угощений столы ломятся.
6: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные, готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
5: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
7: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика» – ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
8: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
9: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
11: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
12: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
13: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Весна.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз-18». 1996 год.
3: Александр Айвазов. «Бабочка-луна».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама.
5: Новая коллекция жалюзи и штор в точке уюта. Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В точке уюта большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра-плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя Амиго. Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского, 10/2.
6: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
7: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
8: Да.
7: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
8: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
7: И все?
8: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
7: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
9: ИП Курбет Елена Владимировна, Огнип, 34-523-925-100-028.
10: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет октября, 58А.
11: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
12: Ура! Каникулы!
11: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И Белоусова, Ольга Николаевна, 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Город Александров – туристический центр на Золотом кольце России.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
7: Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8 908 758 2935. 8 908 758 2935.
8: И вот снится мне, сижу я за рулем.
9: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
10: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
11: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
12: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
13: Да, повезло тебе.
12: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
14: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
6: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831. Радио родных дорог. Главные песни.

0: Семенове 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Беларуси Александром Лукашенко во время их визитов в Москву 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у главы государства будет напряженный рабочий день. Помимо контактов с зарубежными лидерами, запланировано выступление на параде в честь Дня Победы. Кроме того, российский лидер поздравит президентский полк с 90-летием. Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он отметил, что большая часть традиционных механизмов взаимодействия на данный момент фактически приостановлена. Это осложняет дипломатическую работу. Однако он добавил, что между сторонами сохраняется рабочий диалог. Он касается более прикладных вопросов, связанных с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе соответствуют норме, сообщили в Роспотребнадзоре. При исследованиях учитывали наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности и другие показатели. В ведомстве добавили, что ситуация с водоснабжением в городе находится под строгим контролем. Федеральная служба взяла образцы из-за нескольких пожаров, которые возникли на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода города после атак украинских беспилотников. На фоне возгораний в море в районе города было зафиксировано нефтяное пятно. Также произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. В ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было собрано более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси. Показатели всех видов туризма в стране снизились на фоне ближневосточного конфликта, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Фиксируется замедление продаж среди россиян, причем это касается не только зарубежных туров, но и внутренних. По оценкам организации, если не будет дальнейших обострений, число турпоездок граждан по итогам года снизится минимум на 10%. Кроме того, ситуация влияет и на въездной туризм. Жители из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта. Заявки на туры не возобновляются, несмотря на восстановление авиасообщения. По прогнозу экспертов, турпоток иностранцев в страну по итогам года может сократиться на 20%. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете третьего этапа Кубка мира. В ходе соревнований спортсменки завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Они уступили только китайской команде, у которой в активе на 2 высшие награды больше. Замкнула тройку лидеров Великобритания. Этап Кубка мира проходил в китайском Сиане с 1 по 3 мая. Россиянки выступали на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для отечественных синхронисток первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
5: Реклама.
6: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
7: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
6: А цены?
7: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
8: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
9: Была на новой строительной базе на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
8: Да ты, небось, полпенсии отдала?
9: Нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
8: Давай адрес.
9: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
10: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
11: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
12: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
13: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: BLG. Надежность в движении.
15: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
17: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
16: А компот и десерт?
17: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Край поющих родников. Так частенько называют город Белебей. Что же занятного, кроме сотни родников, тут есть для туристов? Но для начала закрою тему с родниками. Вам точно стоит посетить относительно новую локацию. Это парк «Поющие родники». Яркая природная территория вокруг городского пруда – излюбленное место отдыха для горожан и гостей города. С деревянного пирса открывается красивый вид на поющие фонтаны. Еще одной из ключевых достопримечательностей является Белебеевский историко-краеведческий музей. Здесь путешественники смогут погрузиться в прошлое региона и узнать о его развитии. А после прогуляйтесь по центру города. Сохранившаяся тут архитектура даст почувствовать дух старого Белебея. В центре находится и тюремный замок. Это бывшее здание пересыльной тюрьмы Сибирского тракта. Оно, по сути, положило начало основанию города в конце 18 века. Сейчас территория вокруг замка реконструируется. Ну а цель — создать единое творческое пространство. Добавлю, что совсем рядом торговые ряды. Они появились в самом начале 20 века. И здесь сегодня можно купить занятные сувениры. Добраться же до Белебея можно на автомобиле, поезде или автобусе. Ближайшие аэрогавани находятся в Уфе и Бугульме. Путь на машине отсюда составит около 2 часов.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама. Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
5: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
4: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
6: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
8: Смотри, на красный проехал.
9: И еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
10: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
11: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
12: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: конечно.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра, средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
8: Дарите цветы не только по праздникам,

0: момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
3: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
4: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха»? Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха», город Семенов, Ленина, 15. И Белоусова, Ольга Николаевна. Горь-плюс.
5: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
6: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег. Прозрачная история. Обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород. Московское шоссе 304А. Корпус 1. Кредит предоставляет по ОВДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
9: Семенов. 106,7 FM.

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сету. Народ, также известный как сетукезы и псковская чуть. Малочисленная финно-угорская этническая группа. Данный народ вобрал особенности русской и эстонской культуры, что повлияло на жизнь и стало причиной внесения традиций сету в список культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно переписи 2020-го на территории России 234 человека отнесли себя к этому этносу. Долгое время сету оставались язычниками, но при Иване Грозном приняли православие. Сейчас одновременно сочетаются христианские обычаи и древнеязыческие ритуалы, которые характерны только для этой народности. Язык сету близок к выросскому диалекту южноэстонского языка. Однако сами представители этого народа считают его самостоятельным. Интересно, что национальная одежда сету сохранилась до наших дней. В ней преобладает контраст черного, белого и красного цветов. Женщины использовали очень сложную технику создания изысканных текстильных изделий, которые осваивали с детских лет. Подобно русским, сету выращивали зерновые культуры, разводили крупный рогатый скот, свиней, держали домашнюю птицу. Внешний вид деревень сету зависел от природного ландшафта. Внутренний двор жилища со всех сторон огораживали постройками, высокими оградами и воротами. А вот площадь избы была невелика. Сету готовили окрошки, квашеную смесь из вареной капусты. Позднее от русских крестьян заимствовали блины, ватрушки и пироги с разными начинками.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Летчик Юрий Алашеев, родившийся в городе Инза, проводил испытания первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
1: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам. А хочется, чтоб прям праздник веселый, от угощений столы ломятся.
5: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные, готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
1: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
6: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
7: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
8: Опять у соседа шашлыком пахнет.
9: Да, и каждый раз новый аромат.
8: Откуда у него столько рецептов маринада?
9: От знакомого мясника.
8: Знакомый мясник?
9: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
8: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
9: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Семенове 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Россия предпочла бы достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил Дмитрий Песков. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев не склонен к сделке, поэтому путь к переговорам будет вестись посредством проведения и завершения специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп схожим образом оценивают действия украинских властей. Стороны озвучили это в ходе прошедшего телефонного разговора 29 апреля. Песков также считает, что у Вашингтона есть возможность указать Киеву на недопустимость его действий. Минфин ожидает возобновления роста российской экономики. По словам главы ведомства Антона Силуанова, прогноз по этому вопросу положительный. Он добавил, что министерство ожидает дополнительные поступления в бюджет страны за счет подорожания нефти. Силуанов заявил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца были одинаковые. Он оценил их в 200 миллиардов рублей. Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры, предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Это повышает риск заболеваний, которые они переносят. Врач-инфекционист Владислав Жемчугов в беседе с Национальной службой новостей рассказал, что самые опасные вирусы, которые переносят клещи, это боррелиоз и энцефалит.
3: Этого клеща надо аккуратненько вынуть. Главное, не давить их пальцами, чтобы туда не впрыснулась слюна с вирусами. И отнести в центр санэпиднадзора, центр гигиены и эпидемиологии. Но в Москве есть институт вирусологии, там тоже напрямую. В общем, там есть лаборатория, чтобы понять, кто из вирусов находится в этом клеще. Это самое главное, потому что от этого будет зависеть, надо или нет лечиться и чем лечиться.
2: Медик добавил, что клещи начинают активироваться, когда на улице устанавливается стабильная температура свыше 10 градусов тепла. Систему интуитивного обучения для роботов-манипуляторов разрабатывают инженеры Московского авиационного института. С ее помощью обучать устройство новым задачам сможет даже человек без специальных навыков. Сейчас на большинстве производств внедрение таких технологий требует сложной и дорогой настройки, что мешает их массовому распространению. Цель разработки в том, чтобы сделать роботизированные технологии более доступными как для небольших предприятий, так и для бытового использования. Новый рекорд России по марафонскому бегу установил Владимир Никитин. Он стал победителем чемпионата России по марафону в Казани с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Прежний рекорд продержался всего неделю. В прошлое воскресенье его установил бегун Дмитрий Неделин на марафоне в Дюссельдорфе. Результат Никитина стал первым в истории рекордом России в этой дисциплине, зафиксированным на трассе внутри страны. Атлету также принадлежат национальные рекорды в беге на 10 километров и в полумарафоне. Он также стал первым россиянином, который преодолел полумарафонскую дистанцию менее чем за час. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, завтра жителей региона ожидает небольшой дождь, ветер южный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 734 миллиметра. Средняя температура воздуха плюс 10 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
2: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
8: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
7: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
8: И что? Уже закончили?
7: Уже отдыхают и наслаждаются.
9: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
10: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
11: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
12: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: BLG. Надежность в движении.
14: А мы вот так пойдем.
15: Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
16: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
17: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
18: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
19: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
20: Семенов.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Фанатека. Расскажем все о главных песнях большой страны.

Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Опа, Америка, Европа. Эту присказку с детства знают практически все. А талантливые российские музыканты смогли сделать на основе нее очень заразную песню. Группа «Дискотека Авария» является авторами десятков заметных хитов. Коллектив приучил поклонников к ярким и хулиганским песням. И вот очередная такая дебютирует в 2006-м. Автором музыки и слов является лидер коллектива Алексей Рыжов. Интересно, что песня вышла в рамках альбома под названием «Четверо парней». Хотя вы, наверное, понимаете, артистов на тот момент уже было трое. Ребята из «Аварии» посвятили альбом своему коллеге и другу Олегу Жукову. Он ушел из жизни в 2002-м.

Занятно, что для нашей страны это далеко не первая песня с припевом «Опа-опа, Америка-Европа». Песня группы «Агас» под названием «Азия-Евразия» тоже содержала ее. Композиция была создана в 1989-м, ну а группа была основана в Казани. Песня вошла в дебютный альбом коллектива. Текст был основан на народных частушках, которые были аранжированы и исполнены в стилистике шансона конца 80-х.

0: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
1: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: У знаменитого французского писателя Александра Дюма есть произведение под названием «Из Парижа в Астрахань». Оно основано на его собственном путешествии в этот город.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: «Рок» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами. ИП Курбет Елена Владимировна, Огнип 304-523-925-100-028.
7: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
8: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии. Около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
9: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
8: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
9: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Внимание, вопрос. Сколько будет 10 в кубе? Математик ответит – 1000. Прагматик – 1000 мелочей. Магазин для прагматичных людей. Нужен подогрев для водяной трубы? Спрашивайте греющий кабель в магазине «1000 мелочей». Греющий кабель монтируется на открытых участках трубы и не дает воде замерзнуть. Магазин «1000 мелочей». Семенов. Бебеля 10. Телефон 537-12. 537-12.
11: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
12: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпона и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
3: По данным синоптиков, завтра жителей региона ожидает небольшой дождь, ветер южный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 734 миллиметра. Средняя температура воздуха плюс 10 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
4: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
5: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
5: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
6: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
7: Была на новой строительной базе на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
6: Да ты, небось, полпенсии отдала?
7: Да нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
6: Давай адрес.
7: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
8: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.
12: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
13: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
14: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
16: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Медико-центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сырный суп – блюдо, которое является довольно редким в нашей стране. И, на мой взгляд, а точнее, наверное, сказать вкус – очень зря. Авторство первого сырного супа приписывается сразу нескольким странам. С одной стороны, родиной этого блюда считается Франция. И тут все, конечно, ясно. Сыр используется здесь почти во всех блюдах. Но с другой стороны, есть и Швейцария. Именно здесь изобрели плавленый сыр. Последний чаще всего используют в процессе приготовления сырного супа сегодня. Ведь он наиболее быстро растворяется в бульоне. А тут еще и жители Словакии, Чехии стали мелко натирать брынзу и в бульон добавлять сало или копченые ребрышки. Как бы там ни было, историки все же уверены, что сырный суп был придуман во Франции, а доработан в Швейцарии. Сегодня существует несколько классических рецептов сырного супа. В качестве основного ингредиента используется измельченный твердый сыр, но в последнее время все чаще его заменяет плавленый вариант. В российском варианте в сырный сытный супчик обязательно входят картофель, морковь, лук и зелень. Ну и, конечно, про пшеничные сухарики не забудьте, а то сырный суп без них – это почти что деньги на ветер.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Зарайск когда-то назывался Осетром.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напевают.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
4: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши

0: Мария, чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
3: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
4: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
5: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
6: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
7: Молодой человек, ну у вас-то есть?
8: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
9: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
10: В мире, где вкус уже не тот... Найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
11: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Родионове 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского беспилотника. ВСУ атаковали автомобиль в селе Нечаевка, в котором находилась супружеская пара и их взрослый сын, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Оба мужчины от полученных ранений скончались на месте. Женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой была доставлена в больницу. Ранее днем также пострадали еще 6 мирных жителей в результате беспилотной атаки на Грайворон, а также Шебекинские и Белгородские округа. Страны ОПЕК+, предварительно договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце. Решение принято, несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов из Альянса. Оно направлено на корректировку планов с учетом сложившейся ситуации. В июне планируется нарастить добычу ресурса на 188 тысяч баррелей в сутки. Увеличение объемов аналогично.

0: Лично прошлогоднему росту в 206 тысяч баррелей в сутки. Из него вычли долю эмиратов. На текущий момент в ОПЕК плюс входит Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман. Объединенные Арабские Эмираты вышли из организации стран-экспортеров нефти с 1 мая. Такое решение объяснили необходимостью увеличить добычу, чему мешают квоты ОПЕК. Страна занимала третье место по добыче нефти в альянсе. Женщинам запретили очищать от мазута пляжи Туапсе. Такое решение приняли городские власти. В администрации подчеркнули, что это физически тяжелая работа. На побережье преимущественно галька, а не песок, а из-за мазута ее масса еще больше увеличивается. Кроме того, к очистке прибрежной зоны допускаются только специалисты, которые умеют обращаться с отходами. Это спасатели, сотрудники топливно-энергетического комплекса и работники ЖКХ. Ранее из-за пожаров на нефтекомплексе и морском терминале в реку Туапсе разлились нефтепродукты. Несмотря на их локализацию, из-за сильных дождей они все-таки попали в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязненной территории. Россияне с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, предупредили в Роспотребнадзоре. Основные переносчики инфекции – это мышевидные грызуны. Вирус жизнеспособен даже при низких температурах и долго может сохраняться на грязных предметах. При этом вакцины от возбудителей заболевания не существует. Эксперты службы рекомендуют соблюдать меры личной гигиены и проводить уборку на даче в маске и перчатках. Военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта стала предварительным лидером российского проката за первые майские праздники. Лента о событиях времен блокадного Ленинграда собрала более 234 миллионов рублей. Картина вышла в прокат 23 апреля. Также она стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля в этом году. На второй строчке располагается драма о 90-х «Коммерсант», у которой в активе свыше 195 миллионов. Замыкает тройку лидеров еще один военный фильм «Семь верст до рассвета». Он стартовал 30 апреля и успел собрать около 60 миллионов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». Мария Овчарева. Всего доброго.
1: Национальная служба новостей.

0: сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-Луна».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
2: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
7: ИП Курбет Елена Владимировна, УКНИП 34-523-925-100-028.
8: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
9: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
15: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
16: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

открыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Очень полезная передача.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Можно ли заваривать чай в пакетиках повторно?
2: Можно. А зачем?
0: И сразу же ответ для особо экономных. Нет, врачи категорически против. Пакетированный чай – один из самых популярных и удобных напитков, как дома, так и на работе. Но вот почему им лучше не давать второй шанс. Чайные пакетики обычно содержат измельченное сырье, так называемую чайную пыль. По сути, это отходы, которые остаются после обработки листового чая. Из-за сильной измельченности они быстрее завариваются, но также быстро и теряют вкус, аромат и полезные вещества. Поэтому при повторном заваривании концентрация антиоксидантов и витаминов значительно снижается, а вот вкус становится намного слабее. Но и это не все. Повторное заваривание – большой риск размножения бактерий. Это особенно актуально, если чайный пакетик простоял несколько часов. И, наконец, не забудем про выделение вредных веществ. Исследования показывают, что низкокачественный чай может содержать следы пестицидов и тяжелых металлов, и они выделяются при повторном заваривании. А еще концентрация этих веществ увеличивается при длительном контакте с горячей водой. Поэтому, уважаемые слушатели, храните чайные пакетики в сухом месте и используйте ровно один раз.
1: Очень полезная передача.
3: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
4: Не является медицинской услугой.
5: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
10: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
11: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
12: Почти каждая семья Луховиц связана с авиационным заводом.
13: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
6: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика» – ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
7: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
8: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
9: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
11: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или этот. А может, вообще без ремня?
12: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает, обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
13: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
14: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
6: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
8: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
9: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
8: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
10: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет октября, 58А.
11: Ура! Каникулы!
12: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И Белоусова, Ольга Николаевна. 0+.
13: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тут потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
14: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
6: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
7: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
8: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
6: Берегите самое важное.
9: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
10: Такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
11: Да, повезло тебе.
10: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
12: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Семенове 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Григорий Лепс не попал в список 100 лучших мировых вокалистов всех времен. Фестиваль «Векофест» перенес одно из шоу на 2027 год. Женя Трофимов и «Комната культуры» обновили даты концертного тура. А тиктокер Анатолий Цой обвинил в крахе своей карьеры приложение «ТикТок». Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем пламенный майский привет. И первая майская музыкальная новинка. Никита Калагривый, «Улица Мама».

0: солнце светило ярче.
1: И еще пара актуальных мелодий российской эстрады, но уже в рубрике «Спасибо, до свидания». Зиверт, «Ветер перемен». Ани Лорак, «Одинокая». Национальная десятка может неузнаваемо преобразиться уже на следующей неделе. Все зависит от активности слушателей в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Информацию о голосовании можно найти в нашем канале в мессенджере «Макс». Вводите ник «Радио.РД» или пишите в строке браузера max.ru/radio.rd. Там и новости, и рубрики, и итоги «Хит-парада», главные песни большой страны и, конечно же, много всего интересного. Ну а теперь один из главных сюрпризов весны – возвращение легендарной группы 2000-х «Градусы, будем жить» в десятке радио родных дорог.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стас Михайлов успевает радовать публику не только сольными концертами, но и гостевыми визитами на сборные мероприятия. У тех, кто любит его песни, но не готов слушать более двух композиций сразу, есть шанс увидеть артиста в октябре в одном из подмосковных концертных залов на мероприятии, посвященном 60-летию автора эстрадных хитов 2000-х Виктора Дробыша. Концерт решили назвать «18 друзей Дробыша», но до этой цифры пока не дотянули. Названо лишь 8 имен. В этом списке Григорий Лепс, Лолита Милявская, Стас Михайлов, Валерия, Николай Носков, Ани Лорак, Стас Пьеха и певица Слава. Ждем пополнения списка друзей автора эстрадных хитов далекого прошлого и внимаем новинки одного из его друзей. Стас Михайлов в десятке радио «Родных дорог».

0: Классные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Группа «Тестостерон» решила обновить звучание своей песни «Цвета вишни» с помощью одного из московских диджеев. В итоге, по мнению ребят, получилась танцевальная, но при этом эмоциональная история о чувствах. В центре сюжета оказываются отношения, в которых никто не собирался влюбляться всерьез. У героев были разные желания и представления, но судьба распорядилась иначе. Авторы песни наверняка надеются, что и хит станет популярнее главного мирового хита «Runaway», который записали Леди Гага и Доучи, но решать, конечно, как всегда, будет слушатель. Кстати, «Цвета вишни» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: 8.

0: Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
2: ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
4: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
7: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
7: И что, уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
8: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
9: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ура! Каникулы! А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И по Белоусову, Ольга Николаевна, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
11: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: Хит-парад.
11: Главные песни большой страны.
12: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярной музыке и о популярных фестивалях, которые иногда приходится отменять. По понятным причинам ВК-фест в этом году столкнулся с трудностями проведения в Сириусе Сочи, и организаторы объявили, что переносят эту площадку на 2027 год. На медальной площади Олимпийского парка были заявлены Артика Асти, Дора, Нэнси Сидоров, Розали и Ева Власова, но споют они наверняка в этом году на других площадках. Фестиваль не отменил мероприятия 7 июня в Казани, 4 и 5 июля в Петербурге и 18-19 июля в Москве. Артистов все меньше и меньше, а цена все выше и выше, жалуются комментаторы в официальном паблике фестиваля. Список выступающих действительно очень странный, хочется надеяться, хотя бы певицу Ёлку позовут, пишут комментаторы. Иначе какой смысл в этом фестивале? Кстати, певица Ёлка сегодня в десятке «Радио Родных Дорог».
13: Седьмое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники проекта «Филат Вкерас» на днях заняли все внимание прессы на припати музыкальные премии канала РУ-ТВ, которая состоится в конце мая на одном из столичных стадионов. Пишут, что вечеринка припати стала местом притяжения для артистов и представителей медиа, а также светских персон столицы, и прошла она в банкетном зале за пределами третьего транспортного кольца и, в общем, судя по фотохронике, собрала все тех же самых людей, которые ходят по всем столичным вечеринкам без разбора. В этом году, правда, организаторы премии обещают представить зрителям особенную концепцию, впрочем, как и всегда. В общем, неважно как и неважно где, главное, чтобы музыка звучала. Филат Вкерас, счастье есть в десятке радио родных дорог.
1: 6

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Фестивали фестивалями, стадионы стадионами, но все равно остается зритель, который привык слушать музыку в концертных залах. Специально для этого зрителя целый ряд популярных артистов споет свои песни 11 июня в Государственном Кремлевском дворце на концерте «Мой дом Россия». В списке участников заявлены Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Наталья Подольская, Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Дима Билан, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Жас Мин, Александр Буйнов, Марина Девятова, Денис Майданов, Родион Газманов, Александр Воробьева и другие. Продолжительность концерта 3 часа без антракта. Говорят, что будет телесъемка и даже показ концерта на одном из телеканалов. И, кстати, участники этого концерта Денис Майданов, Олег Газманов, Влада Майданова и Родион Газманов сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Пятое место.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Мы птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
6: Хит-парад. Главные песни большой страны.
7: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о музыке и об артистах, которые умеют петь вживую. На днях без особого шума в эфир одного из центральных телеканалов вышел финальный выпуск 14-го сезона шоу «Голос». Победительницей вокального проекта стала участница команды Эльдара Абдразакова Эльмира Караханова. Второе место занял участник команды Владимира Преснякова Алексей Смирнов. Третьим стал участник команды Пелагеи Александр Гуско. А Настя, что неудивительно, свою миссию провалила. Ну, а Владимира Преснякова поздравляем. Сегодня у него еще одна победа – попадание в новой песне в десятку радио «Родных дорог».
8: Четвертое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Тиктокер Анатолий Цой наконец назвал причину, по которой распалась группа M-Band, участником которой он был в прошлом десятилетии. Артист считает, что непоправимый вред коллективу нанесло не окончание контракта с продюсером Константином Меладзе, а популярность в народе приложения TikTok. Анатолий вспомнил, что с приходом этой соцсети популярность M-Band стала резко падать, ведь на арене появились новые лица, молодежь совсем перестала смотреть телевизор. Вдобавок к тому, у каждого участника группы появились личные амбиции, и каждый захотел стать тиктокером, резюмирует Анатолий Цой, который, кстати, продолжает свою карьеру. Его новая песня «В десятке радио родных дорог».
1: Третье место.

0: Свет. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Список из 100 лучших вокалистов всех времен представил на днях независимый американский интернет-портал, посвященный кино и музыке. Для составления редакция просила более 50 действующих музыкантов, как участников зала славы рок-н-ролла, так и восходящих звезд. После того к списку сотрудники редакции добавили еще несколько популярных имен. С помощью голосования определили финалистов, и так получился итоговый рейтинг. Первое место в списке занял Фредди Меркьюри, второе – Арета Фрэнклин, третье – Уитни Хьюстон. В десятку вошли также Мервин Гейм, Роберт Плант, Бейонсе, Элла Фицджеральд, Майк Паттон, Майкл Джексон. А вот Григорий Лепс в этот список не попал, хотя в нашей стране уж он точно в сотне лучших, как минимум номер два. Его новая песня в десятке «Радио родных дорог».

0: шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Поэт, который поет Женя Трофимов, и его группа «Комната культуры» обновили список концертов майского тура. В ближайшие дни обещают заехать в Йошкар-Олу, пару городов Подмосковья, потом будет Ханты-Мансийск, Сургут, Минск, и в конце месяца заедут в Сербию, в Белград. В июне запланированы Ереван, Петрозаводск, Махачкала, Нальчик, Пятигорск, Киров, Казань и так далее. Между тем, Женя Трофимов и его хит «Вторая весна» снова на первом месте в хит-параде главные песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио Родных Дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
2: Первое место.

0: Весна.
1: Реклама.
2: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
3: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
4: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет октября, 58А.
2: Опять у соседа шашлыком пахнет.
5: Да, и каждый раз новый аромат.
2: Откуда у него столько рецептов маринада?
5: От знакомого мясника.
2: Знакомый мясник?
5: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
2: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
5: Улица 50 лет октября, 58А, город Семенов.
1: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831. Семенов.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Песня из сборника «Союз 21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
4: Реклама. А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
5: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер Аутобанк. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: «Рок» — идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.
8: Семенов 106.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
2: Валерия, не обманывай.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на «Радио родных дорог».
2: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
0: Реклама.
5: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
6: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Банк-партнер «Аутобанк». Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог. Хочется.

0: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама. Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105. Агат. Продавай выгодно. Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
4: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации радио родных дорог. Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
5: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
6: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
7: Реклама. Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
8: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: куда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: один.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.
4: Радио родных дорог.
5: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК,
1: Алиса от Яндекса
0: или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Семенов.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Село Александровское дважды становилось городом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.
2: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дорога.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
3: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
4: ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
5: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
6: We'll be right back.

окне время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: я ничего не придумаю.
1: Я думаю,
0: ничего опять не придумаю.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.